0: 미디지
1: Чертон.
2: Лес.
1: Чуан Шуи.
2: Неси ми нимбол тебе, ми ти кё бьё лак чумжа чилё, янс синса. Тоху са гоя шту. Чикэп шула. Кэси шими нимбол нэ янгя штэби, ми си дак чумжа гале кого су шипсиги.
1: Чуан Шуи. Ян кире чабла цыг шупча. Джонри сингеди, сизунги мне чичи, нёжила. Джоншо зюмсу не самы хорща.
3: Джонри. Гутен фанг цау инс не дырба.
1: Не сими не бар деби. Кох бачи не, нёжи хьёрща. Мазу шуйсан хатил хачи, ко шипта сан хорши.
3: Хм. Не чену шуну деба лого дула, сам нью не чену не чирыща.
1: どうしたって古天峰家ね全部とは見れたけぶと。丁寧に出しろ。はれやからよれ。蹭蹭さ。かてしやでもとしんがばし。レカルチェネレブトウした。なぜ上げこうとこ。にゃちゃとがしょすぎすらした。僕ら。 결하게 미디 뭐든지 저야 가리면 영원히 심소. 돈도 이제 나비는 코바키 사주고 그러면.